0: яада тулук
1: уджул хариллэ шоу
0: имас би яада чаммас асуя энэ гортэсэ хан тулук жого эн ноге сансэн тахачи дэ хон

над бос мансины хоммуньо агдэгэрэмэхтээ анамонаа арвэн жогингс.